0: Послали столько людей. Как он мог уйти?
1: Встречаются препятствия.
2: Это немыслимо. Кто еще мог тебе препятствовать? Ты сам специалист по устранению препятствий.
1: Да. Препятствия должны быть устранены.
2: Сакамото испугался. Теперь он не будет появляться. И нам его будет гораздо сложнее найти. Что решили с Лючикой?
1: Я ей уже послал. Она будет хорошо.
2: Сакамото спугнули. Ничего, у нас еще будет шанс.

0: 还有冷风、冷春秋的两个儿子。Но
1: Люченко тоже прошла специальный курс подготовки. Кто мог убить ее так легко?
0: Умер от стреля. Рядом Гинжела. Ее. Казалось, что она сопротивлялась.
1: Ты знаешь, Хаган, из всех людей, которых мы подготовили, она была лучшим разведчиком. Жаль, очень жаль.
0: Я думаю, что внутренняя проблема. Убийцы почему так четко знают Любинка на какое время?
1: Среди наших людей предателя быть не может быть. Отцы и деды наших работников, все из Советского Союза, их родственники в Союзе. Нет, среди них не может быть предателя. Я в этом уверен.
0: Все это не может объяснить.
1: В Харбине приплетаются интересы разных стран. Утечка может быть всегда и везде. Поэтому в будущем будь осторожен.

0: 民間隊長の反動はどうだった？まだ明らかな変化が出ていません。ダメだ。バカ野郎！なんでこんな痩せたの民間を使うんだ。今度もっと丈夫なやつを持ってきな。
1: Это данные о заказе японцами реагентов и приборов для исследования. На основании этих данных мы можем умозаключить, что исследование Такаши долгое время не может продвинуться. Деятельность Такаши очень загадочна. На основании только внешней разведки нам очень сложно получить точную информацию. Ты знаешь, ситуация на северо-востоке Китая очень изменчива. У нас нет времени. Необходимо, чтобы ты проник в дом Мицуи, установил точную планировку дома, чтобы вы могли подготовиться к последнему действию.